Дүн асугитэ таусунит сэрсаулэрмитиллугу тамауна. Себисиу киртартуунаалаутэ карвингаттигут утерэрнаарэ.

0: надаяглу ниувэрту тааккуа наггуутсагатигу наггуяарларатик надаяглу акикиннэртатуиннарнуллу пивалерлута таймааттиуралаутта каппанекалэртиллу таймааттуллаартима
1: Ik wil je af. Amanito.
2: Amanito.
1: Af weer.
2: Af weer.